0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичи! Мы скоро, Яша!
0: Сос-сос-сос-сос-сос. Сос-сос-сос-сос-сос.
1: Аша, мой мерчи.
0: Сос-сос-сос-сос-сос. Ой, сос-сос-сос-сос.